Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце впускал гостей, сколько раз ошибался в них,

его слепой расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотри.

маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа.

которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Для США конфликт с Ираном отходит на второй план. Теперь усилия будут сосредоточены на украинском урегулировании. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский может приехать в Москву, если он готов говорить ответственно и серьезно. При этом Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Как пишет РБК, об этом говорится в проекте закона. Планируется, что новый порядок назначения пенсии введут в следующем году. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, сейчас, чтобы получать страховую пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. При этом информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Объем нераспроданных новостроек к концу года может превысить 420 тысяч квартир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка. По их словам, долю распроданных квартир в общем объеме новостроек застройщики оценивают в 75%, и в ближайшие месяцы она может резко пойти вниз. При этом в настоящее время регионами с наивысшим риском по затоваренности рынка новостроек являются Владивосток, Крым и Краснодарский край. Эксперты отмечают, что чаще всего непроданными остаются большие по площади квартиры. Грибная сеть в почве Земли растянулась на 110 квадриллионов километров, что почти в миллиард раз превышает расстояние от нашей планеты до Солнца. К такому выводу по результатам исследования пришла международная группа ученых, об этом пишет журнал Science Daily. Отмечается, что сеть, о которой идет речь, образует арбускулярные микоризные грибы. Эти организмы взаимодействуют с большинством наземных растений мира, снабжая их азотом и фосфором, в обмен получая углерод. Кроссовер G-Tour X70 Plus добавили в список машин, допущенных к работе в такси. Об этом сообщили в Минпромторге. Там отметили, что это автомобиль китайской марки, который собирается в России в рамках специального инвест-контракта и имеет высокий уровень локализации производства. Напомню, закон о локализации такси вступил в силу с марта. Как пишет ТАСС, сейчас в список моделей, допущенных к работе в такси, входят 27 наименований, среди которых машины марок «Лада», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвич», «Ума», «Хавейл» и «Тенет».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию. Речь идет о санкциях в сфере энергетики. Об этом сообщает агентство France Press. Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Согласно сообщению Минфина страны, под ограничения попали несколько банков и страховых компаний, а также 27 судов под разными флагами. Кроме того, Канада ввела санкции против Московской биржи и биржи Петербурга, а также против танкеров, которые перевозят российское топливо. Тем временем цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные торгов. Нефть дешевеет на фоне сообщения о скором открытии Ормузского пролива. По словам американского президента Дональда Трампа, морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня. Кроме того, в МИД Ирана подтвердили, что США начали постепенно снимать морскую блокаду страны. Среднее профессиональное образование следует сделать полностью бесплатным. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что многие дети идут учиться в техникумы, чтобы поскорее встать на ноги и начать зарабатывать деньги. При этом Миронов также предложил увеличить зарплату преподавателей техникумов и колледжей.
0: Хоккей.
1: Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь следующего сезона. Согласно расписанию, регулярный чемпионат начнется 5 сентября и завершится 20 марта 2027 года. В первый день сезона впервые будет проведено 6 матчей. Ранее стало известно, что Кубок Открытия проводиться не будет. По итогам регулярки в плей-офф выйдут 16 команд по 8 из каждой конференции. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая. Напомню, действующим чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».
0: Транспорт.
1: Все патрульные автомобили планируют оборудовать новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин. Он отметил, что в прошлом году в регионы было поставлено более 700 комплексов внутреннего расположения. Важной функцией таких систем Панарин назвал то, что они распознают регистрационные знаки и одновременно дают информацию о нахождении автомобиля в розыске.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Для США конфликт с Ираном отходит на второй план. Теперь усилия будут сосредоточены на украинском урегулировании. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский может приехать в Москву, если он готов говорить ответственно и серьезно. При этом Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Выборы в Госдуму 9-го созыва состоятся 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова, в свою очередь, объявила о начале работы по подготовке к голосованию. Ранее она говорила, что, исходя из запроса избирателей, выборы могут продлиться 3 дня. Добавлю, действующий состав Госдумы был избран в сентябре 2021 года. Как пишет ТАСС, в нынешнем году выборы пройдут в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти. В списке лучших вузов страны первое место занял МГУ имени Ломоносова. На второй строчке МГТУ имени Баумана, третье место у Московского физтеха. В общей сложности в рейтинге, который ежегодно публикуется агентством РАЭКС, 100 университетов из 30 регионов. Более половины мест заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Добавлю, в нынешнем году в списке стало больше инженерно-технических университетов. Объем нераспроданных новостроек к концу года может превысить 420 тысяч квартир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка. По их словам, долю распроданных квартир в общем объеме новостроек застройщики оценивают в 75%, и в ближайшие месяцы она может резко пойти вниз. При этом в настоящее время регионами с наивысшим риском по затоваренности рынка новостроек являются Владивосток, Крым и Краснодарский край. Эксперты отмечают, что чаще всего непроданными остаются большие по площади квартиры.
0: Транспорт.
1: Старение автопарка является серьезной проблемой. Как пишет портал «Автоньюз», об этом заявил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин, отметив, что современные ассистенты водителя на старых машинах не справляются со своими функциями. Добавлю, согласно данным Ассоциации российские автомобильные дилеры, в прошлом году большинство машин оказались старше 10 лет, а с 2015 года их количество увеличилось более чем на 20%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: скажи, моя душа.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
2: Для США конфликт с Ираном отходит на второй план. Теперь усилия будут сосредоточены на украинском урегулировании. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский может приехать в Москву, если он готов говорить ответственно и серьезно. При этом Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Выборы в Госдуму 9-го созыва состоятся 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова, в свою очередь, объявила о начале работы по подготовке к голосованию. Ранее она говорила, что, исходя из запроса избирателей, выборы могут продлиться 3 дня. Добавлю, действующий состав Госдумы был избран в сентябре 2021 года. Как пишет ТАСС, в нынешнем году выборы пройдут в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти. В списке лучших вузов страны первое место занял МГУ имени Ломоносова. На второй строчке МГТУ имени Баумана, третье место у московского физтеха. В общей сложности в рейтинге, который ежегодно публикуется агентством РАЭКС, 100 университетов из 30 регионов. Более половины мест заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Добавлю, в нынешнем году в списке стало больше инженерно-технических университетов. Объем нераспроданных новостроек к концу года может превысить 420 тысяч квартир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка. По их словам, долю распроданных квартир в общем объеме новостроек застройщики оценивают в 75%, и в ближайшие месяцы она может резко пойти вниз. При этом в настоящее время регионами с наивысшим риском по затоваренности рынка новостроек являются Владивосток, Крым и Краснодарский край. Эксперты отмечают, что чаще всего непроданными остаются большие по площади квартиры.
1: Транспорт.
2: Старение автопарка является серьезной проблемой. Как пишет портал «Автоньюз», об этом заявил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин, отметив, что современные ассистенты водителя на старых машинах не справляются со своими функциями. Добавлю, согласно данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в прошлом году большинство машин оказались старше 10 лет, а с 2015 года их количество увеличилось более чем на 20%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
1: Дорожное радио.
5: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Российские власти дали зеркальный ответ на канадские санкции. В частности, въезд в Россию на постоянной основе запрещен 103 канадским гражданам, в первую очередь парламентариям. Запрет уже вступил в силу. Накануне, напомню, Канада расширила санкционный список, включив в него 120 судов и танкеров, Московскую, Восточную и Санкт-Петербургскую биржи, всего порядка 40 физических и юридических лиц. Также санкционные антироссийские списки расширили Великобритания и Евросоюз.
0: Культура.
1: В России установили первый памятник режиссеру Алексею Балабанову. Его разместили на родине кинематографиста в Екатеринбурге. Бронзовая скульптура у Дворца молодежи изображает полноразмерный грузовой трамвай длиной в 10 метров. Фигура режиссера сидит на площадке трамвая, свесив ноги, что отсылает зрителя к аналогичной сцене из фильма «Брат». Место для памятника выбрали не случайно. Рядом находятся школа и дом уроженца Свердловска Алексея Балабанова.
0: Новые технологии.
1: Экспериментальный правовой режим для беспилотников введут еще 3 региона. Это Республика Марий-Эл, Иркутская и Тюменская области. Минэкономразвитие подготовило соответствующий проект постановления правительства. Ранее экспериментальный правовой режим ввели в Владимирской, Калужской и Нижегородской областях. Он позволяет местным компаниям тестировать беспилотные технологии без излишних барьеров.
0: Мир.
1: Меморандум США и Ирана предусматривает ослабление санкций и разморозку иранских активов. Вашингтон немедленно снимет морскую блокаду и восстановит судоходство в Ормузском проливе в течение 30 дней. Тегеран, в свою очередь, обязуется обеспечить возобновление движения торговых судов до прежнего уровня. При этом обсуждение иранской ракетной программы из повестки переговоров исключено. Это следует из текста меморандума, опубликованного телеканалом «Аль-Арабия».
0: Дороги.
1: Необычную функцию представили инженеры компании Lexus. В обновленном седане ES будет ароматизатор для ног, расположенный над ковриками водителя и переднего пассажира. Выбор запахов и интенсивность регулируется через мультимедийный экран. Пока опция будет доступна только на японском рынке, за нее придется доплатить сумму, эквивалентную 20 тысячам российских рублей. Кроме того, обновленная модель Lexus ES получила новую решетку радиатора, переднюю и заднюю оптику, а также улучшенную шумоизоляцию. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Российские власти дали зеркальный ответ на канадские санкции. В частности, въезд в Россию на постоянной основе запрещен 103 канадским гражданам, в первую очередь парламентариям. Запрет уже вступил в силу. Накануне, напомню, Канада расширила санкционный список, включив в него 120 судов и танкеров, Московскую, Восточную и Санкт-Петербургскую биржи, всего порядка 40 физических и юридических лиц. Также санкционные антироссийские списки расширили Великобритания и Евросоюз. В России установили первый памятник режиссеру Алексею Балабанову. Его разместили на родине кинематографиста в Екатеринбурге. Бронзовая скульптура у Дворца молодежи изображает полноразмерный грузовой трамвай длиной в 10 метров. Фигура режиссера сидит на площадке трамвая, свесив ноги, что отсылает зрителя к аналогичной сцене из фильма «Брат». Место для памятника выбрали не случайно. Рядом находится школа и дом уроженца Свердловска Алексея Балабанова.

0: технологий.
1: Экспериментальный правовой режим для беспилотников ведут еще три региона. Это Республика Марий-Эл, Иркутская и Тюменская области. Минэкономразвитие подготовило соответствующий проект постановления правительства. Ранее экспериментальный правовой режим ввели в Владимирской, Калужской и Нижегородской областях. Он позволяет местным компаниям тестировать беспилотные технологии без излишних барьеров.
0: Мир.
1: Меморандум США и Ирана предусматривает ослабление санкций и разморозку иранских активов. Вашингтон немедленно снимет морскую блокаду и восстановит судоходство в Ормузском проливе в течение 30 дней. Тегеран, в свою очередь, обязуется обеспечить возобновление движения торговых судов до прежнего уровня. При этом обсуждение иранской ракетной программы из повестки переговоров исключено. Это следует из текста меморандума, опубликованного телеканалом «Аль-Арабия».
0: Дороги.
1: Необычную функцию представили инженеры компании Lexus. В обновленном седане ES будет ароматизатор для ног, расположенный над ковриками водителя и переднего пассажира. Выбор запахов и интенсивность регулируется через мультимедийный экран. Пока опция будет доступна только на японском рынке, за нее придется доплатить сумму, эквивалентную 20 тысячам российских рублей. Кроме того, обновленная модель Lexus ES получила новую решетку радиатора, переднюю и заднюю оптику, а также улучшенную шумоизоляцию. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Севастополе постепенно стабилизируется ситуация с топливом. Сегодня на всех АЗС сети ТЭС открылась свободная продажа дизельного топлива. Накануне продавать бензин без QR-кодов начали 8 заправок сети АТАН. При этом в Севастополе сохраняется ограничение не более 20 литров топлива на один автомобиль, а заправка в канистры запрещена. Стали известны детали инцидента в проливе Ла-Манш с участием российского фрегата «Адмирал Григорович». Накануне военный корабль произвел предупредительные выстрелы по британской парусной яхте. Как сообщило Министерство обороны России, ТАСС следовала опасным курсом на сближение и не отвечала на попытки российских моряков связаться с экипажем по радиосвязи. Британское министерство обороны подтвердило, что выстрелы не были направлены в судно и являлись попыткой предотвратить возможное столкновение. Никто не пострадал. Полотно панорамы обороны Севастополя уничтожено на 90 с лишним процентов. Практически целиком утерян предметный план экспозиции. Об этом сообщил Музей обороны Севастополя после предварительной экспертизы. При этом фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной, готовились к выставке в другом филиале и потому не пострадали от пожара, вызванного ударом украинского беспилотника. Часть экспонатов находилась на реставрации вне музея. Также есть полная цифровая копия, созданная 2 года назад. По предварительным оценкам, на восстановление полотна обороны Севастополя уйдет порядка 5 лет.
0: Мир.
1: В Швеции приняли закон, который позволит аннулировать вид на жительство у мигрантов за неподобающее поведение. К таковому местные власти отнесли их уклонение от налогов, неуплату долгов, нелегальную занятость и связи с признанными экстремистскими организациями. Новые правила вступят всего 13 июля и будут применяться как к новым заявителям, так и к тем, кто уже получил вид на жительство Швеции.
0: Дороги.
1: Госавтоинспекция назвала регионы, где успешно идет работа по снижению аварийности. Среди них Московская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Эти субъекты рассматриваются как примеры эффективной работы в сфере дорожной безопасности. Такое пояснение дал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Панарин. Он добавил, что при этом около 40 регионов отличаются повышенной аварийностью на перекрестках. Среди таковых Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Севастополе постепенно стабилизируется ситуация с топливом. Сегодня на всех АЗС сети ТЭС открылась свободная продажа дизельного топлива. Накануне продавать бензин без QR-кодов начали 8 заправок сети АТАН. При этом в Севастополе сохраняется ограничение не более 20 литров топлива на один автомобиль, а заправка в канистры запрещена. Стали известны детали инцидента в проливе Ла-Манш с участием российского фрегата «Адмирал Григорович». Накануне военный корабль произвел предупредительные выстрелы по британской парусной яхте. Как сообщило Министерство обороны России, ТАСС следовала опасным курсом на сближение и не отвечала на попытки российских моряков связаться с экипажем по радиосвязи. Британское министерство обороны подтвердило, что выстрелы не были направлены в судно и являлись попыткой предотвратить возможное столкновение. Никто не пострадал. Полотно панорамы обороны Севастополя уничтожено на 90 с лишним процентов. Практически целиком утерян предметный план экспозиции. Об этом сообщил Музей обороны Севастополя после предварительной экспертизы. При этом фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной, готовились к выставке в другом филиале и потому не пострадали от пожара, вызванного ударом украинского беспилотника. Часть экспонатов находилась на реставрации вне музея. Также есть полная цифровая копия, созданная 2 года назад. По предварительным оценкам, на восстановление полотна обороны Севастополя уйдет порядка 5 лет.
0: Мир.
1: В Швеции приняли закон, который позволит аннулировать вид на жительство у мигрантов за неподобающее поведение. К таковому местные власти отнесли их уклонение от налогов, неуплату долгов, нелегальную занятость и связи с признанными экстремистскими организациями. Новые правила вступят в силу 13 июля и будут применяться как к новым заявителям, так и к тем, кто уже получил вид на жительство Швеции.
0: Дороги.
1: Госавтоинспекция назвала регионы, где успешно идет работа по снижению аварийности. Среди них Московская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Эти субъекты рассматриваются как примеры эффективной работы в сфере дорожной безопасности. Такое пояснение дал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Панарин. Он добавил, что при этом около 40 регионов отличаются повышенной аварийностью на перекрестках. Среди таковых Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель – современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Российские власти дали зеркальный ответ на канадские санкции. В частности, въезд в Россию на постоянной основе запрещен 103 канадским гражданам, в первую очередь парламентариям. Запрет уже вступил в силу. Накануне, напомню, Канада расширила санкционный список, включив в него 120 судов и танкеров, Московскую, Восточную и Санкт-Петербургскую биржи, всего порядка 40 физических и юридических лиц. Также санкционные антироссийские списки расширили Великобритания и Евросоюз.
0: Культура.
1: В России установили первый памятник режиссеру Алексею Балабанову. Его разместили на родине кинематографиста в Екатеринбурге. Бронзовая скульптура у Дворца молодежи изображает полноразмерный грузовой трамвай длиной в 10 метров. Фигура режиссера сидит на площадке трамвая, свесив ноги, что отсылает зрителя к аналогичной сцене из фильма «Брат». Место для памятника выбрали не случайно. Рядом находятся школа и дом уроженца Свердловска Алексея Балабанова.
0: Новые технологии.
1: Экспериментальный правовой режим для беспилотников введут еще 3 региона. Это Республика Марий-Эл, Иркутская и Тюменская области. Минэкономразвитие подготовило соответствующий проект постановления правительства. Ранее экспериментальный правовой режим ввели в Владимирской, Калужской и Нижегородской областях. Он позволяет местным компаниям тестировать беспилотные технологии без излишних барьеров.
0: Мир.
1: Меморандум США и Ирана предусматривает ослабление санкций и разморозку иранских активов. Вашингтон немедленно снимет морскую блокаду и восстановит судоходство в Ормузском проливе в течение 30 дней. Тегеран, в свою очередь, обязуется обеспечить возобновление движения торговых судов до прежнего уровня. При этом обсуждение иранской ракетной программы из повестки переговоров исключено. Это следует из текста меморандума, опубликованного телеканалом «Аль-Арабия».
0: Дороги.
1: Необычную функцию представили инженеры компании Lexus в обновленном седане ЕС.

0: будет ароматизатор для ног, расположенный над ковриками водителя и переднего пассажира. Выбор запахов и интенсивность регулируется через мультимедийный экран. Пока опция будет доступна только на японском рынке, за нее придется доплатить сумму, эквивалентную 20 тысячам российских рублей. Кроме того, обновленная модель Lexus ES получила новую решетку радиатора, переднюю и заднюю оптику, а также улучшенную шумоизоляцию. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Российские власти дали зеркальный ответ на канадские санкции. В частности, въезд в Россию на постоянной основе запрещен 103 канадским гражданам, в первую очередь парламентариям. Запрет уже вступил в силу. Накануне, напомню, Канада расширила санкционный список, включив в него 120 судов и танкеров, Московскую, Восточную и Санкт-Петербургскую биржи, всего порядка 40 физических и юридических лиц. Также санкционные антироссийские списки расширили Великобритания и Евросоюз. В России установили первый памятник режиссеру Алексею Балабанову. Его разместили на родине кинематографиста в Екатеринбурге. Бронзовая скульптура у Дворца молодежи изображает полноразмерный грузовой трамвай длиной в 10 метров. Фигура режиссера сидит на площадке трамвая, свесив ноги, что отсылает зрителя к аналогичной сцене из фильма «Брат». Место для памятника выбрали не случайно. Рядом находятся школа и дом уроженца Свердловска Алексея Балабанова.
0: Новые технологии.
1: Экспериментальный правовой режим для беспилотников введут еще 3 региона. Это Республика Марий-Эл, Иркутская и Тюменская области. Минэкономразвитие подготовило соответствующий проект постановления правительства. Ранее экспериментальный правовой режим ввели в Владимирской, Калужской и Нижегородской областях. Он позволяет местным компаниям тестировать беспилотные технологии без излишних барьеров.
0: Мир.
1: Меморандум США и Ирана предусматривает ослабление санкций и разморозку иранских активов. Вашингтон немедленно снимет морскую блокаду и восстановит судоходство в Ормузском проливе в течение 30 дней. Тегеран, в свою очередь, обязуется обеспечить возобновление движения торговых судов до прежнего уровня. При этом обсуждение иранской ракетной программы из повестки переговоров исключено. Это следует из текста меморандума, опубликованного телеканалом «Аль-Арабия».
0: Дороги.
1: Необычную функцию представили инженеры компании Lexus. В обновленном седане ES будет ароматизатор для ног, расположенный над ковриками водителя и переднего пассажира. Выбор запахов и интенсивность регулируется через мультимедийный экран. Пока опция будет доступна только на японском рынке, за нее придется доплатить сумму, эквивалентную 20 тысячам российских рублей. Кроме того, обновленная модель Lexus ES получила новую решетку радиатора, переднюю и заднюю оптику, а также улучшенную шумоизоляцию. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Севастополе постепенно стабилизируется ситуация с топливом. Сегодня на всех АЗС сети ТЭС открылась свободная продажа дизельного топлива. Накануне продавать бензин без QR-кодов начали 8 заправок сети АТАН. При этом в Севастополе сохраняется ограничение не более 20 литров топлива на один автомобиль, а заправка в канистры запрещена. Стали известны детали инцидента в проливе Ла-Манш с участием российского фрегата «Адмирал Григорович». Накануне военный корабль произвел предупредительные выстрелы по британской парусной яхте. Как сообщило Министерство обороны России, та следовала опасным курсом на сближение и не отвечала на попытки российских моряков связаться с экипажем по радиосвязи. Британское министерство обороны подтвердило, что выстрелы не были направлены в судно и являлись попыткой предотвратить возможное столкновение. Никто не пострадал. Полотно панорамы обороны

0: Севастополя уничтожена на 90 с лишним процентов. Практически целиком утерян предметный план экспозиции. Об этом сообщил Музей обороны Севастополя после предварительной экспертизы. При этом фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной, готовились к выставке в другом филиале и потому не пострадали от пожара, вызванного ударом украинского беспилотника. Часть экспонатов находилась на реставрации вне музея. Также есть полная цифровая копия, созданная 2 года назад. По предварительным оценкам, на восстановление полотна обороны Севастополя уйдет порядка 5 лет.
1: Мир.
0: В Швеции приняли закон, который позволит аннулировать вид на жительство у мигрантов за неподобающее поведение. К таковому местные власти отнесли их уклонение от налогов, неуплату долгов, нелегальную занятость и связи с признанными экстремистскими организациями. Новые правила вступят в силу 13 июля и будут применяться как к новым заявителям, так и к тем, кто уже получил вид на жительство Швеции.
1: Дороги.
0: Госавтоинспекция назвала регионы, где успешно идет работа по снижению аварийности. Среди них Московская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Эти субъекты рассматриваются как примеры эффективной работы в сфере дорожной безопасности. Такое пояснение дал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Панарин. Он добавил, что при этом около 40 регионов отличаются повышенной аварийностью на перекрестках. Среди таковых Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помоги.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: В Севастополе постепенно стабилизируется ситуация с топливом. Сегодня на всех АЗС сети ТЭС открылась свободная продажа дизельного топлива. Накануне продавать бензин без QR-кодов начали 8 заправок сети АТАН. При этом в Севастополе сохраняется ограничение не более 20 литров топлива на один автомобиль, а заправка в канистры запрещена. Стали известны детали инцидента в проливе Ла-Манш с участием российского фрегата «Адмирал Григорович». Накануне военный корабль произвел предупредительные выстрелы по британской парусной яхте. Как сообщило Министерство обороны России, следовала опасным курсом на сближение и не отвечала на попытки российских моряков связаться с экипажем по радиосвязи. Британское министерство обороны подтвердило, что выстрелы не были направлены в судно и являлись попыткой предотвратить возможное столкновение. Никто не пострадал. Полотно панорамы обороны Севастополя уничтожено на 90 с лишним процентов. Практически целиком утерян предметный план экспозиции. Об этом сообщил Музей обороны Севастополя после предварительной экспертизы. При этом фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной, готовились к выставке в другом филиале и потому не пострадали от пожара, вызванного ударом украинского беспилотника. Часть экспонатов находилась на реставрации вне музея. Также есть полная цифровая копия, созданная 2 года назад. По предварительным оценкам, на восстановление полотна обороны Севастополя уйдет порядка 5 лет.
0: Мир.
1: В Швеции приняли закон, который позволит аннулировать вид на жительство у мигрантов за неподобающее поведение. К таковому местные власти отнесли их уклонение от налогов, неуплату долгов, нелегальную занятость и связи с признанными экстремистскими организациями. Новые правила вступят в силу 13 июля и будут применяться как к новым заявителям, так и к тем, кто уже получил вид на жительство Швеции.
0: Дороги.
1: Госавтоинспекция назвала регионы, где успешно идет работа по снижению аварийности. Среди них Московская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Эти субъекты рассматриваются как примеры эффективной работы в сфере дорожной безопасности. Такое пояснение дал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Панарин. Он добавил, что при этом около 40 регионов отличаются повышенной аварийностью на перекрестках. Среди таковых Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург и Свердловская область. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чультечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Иранские танкеры начали экспорт нефти впервые за 2 месяца. Это произошло после того, как официальные Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении. Оно, среди прочего, предусматривает прекращение американской блокады иранских портов. Об этом сообщают американские СМИ. Ранее телеканал «Аль-Арабия» распространил текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Официальное подписание его запланировано на 19 июня в Швейцарии.
0: Россия.
1: В Краснодарском крае уровень воды в реках пошел на спад, он опустился ниже неблагоприятных отметок, об этом сообщил оперативный штаб. Однако в Крымском и Славянском районах ситуация остается напряженной. В Новороссийске подача воды организована по графику, с подвозом ее автоцистернами из-за затопления территории водозабора. Водоснабжение там вернется в штатный режим, как только в норму придет уровень воды в реках Краснодарского края. Сейчас спасатели продолжают откачивать воду, укреплять дамбы и отслеживать ситуацию. Автозаправки Москвы работают бесперебойно и без ограничений. Проблем с топливом не наблюдается, выяснил портал газета.ру. Ранее агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на горячую линию компании «Татнефть», что на ее АЗС действуют ограничения на продажу топлива. В Челябинской области, в частности, лимиты составили 30 литров бензина или 60 литров дистоплива для легковых автомобилей. Грузовикам солярку отпускали в объемах до 300 литров за одну заправку. Кроме того, оплату на АЗС компании «Татнефть» стали принимать только наличными, утверждало агентство. Днем ранее российский топливный союз сообщил об отсутствии дефицита бензина и дизельного топлива в стране, а в Севастополе расширился список автозаправок, которые продают топливо без QR-кодов.
0: Дороги.
1: Мотоциклистам в Крыму запретили ездить по ночам. 17 июня вводится ночной запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и другой мототехники. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Передвигаться на мотоциклах в Крыму теперь нельзя с 8 вечера до 6 утра. Как пояснил советник главы республики Олег Крючков, громкий звук такой техники мешает работе мобильных групп, которые отражают атаки беспилотников. Также в Севастополе изменится порядок работы общественного транспорта. Начиная с будущей недели, автобусы и троллейбусы перестанут останавливаться на время воздушной тревоги. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: звезды Дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поедем».

Авторадио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Иранские танкеры начали экспорт нефти впервые за 2 месяца. Это произошло после того, как официальные Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении. Оно, среди прочего, предусматривает прекращение американской блокады иранских портов. Об этом сообщают американские СМИ. Ранее телеканал «Аль-Арабия» распространил текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Официальное подписание его запланировано на 19 июня в Швейцарии.
0: Россия.
1: В Краснодарском крае уровень воды в реках пошел на спад, он опустился ниже неблагоприятных отметок, об этом сообщил оперативный штаб. Однако в Крымском и Славянском районах ситуация остается напряженной. В Новороссийске подача воды организована по графику, с подвозом ее автоцистернами из-за затопления территории водозабора. Водоснабжение там вернется в штатный режим, как только в норму придет уровень воды в реках Краснодарского края. Сейчас спасатели продолжают откачивать воду, укреплять дамбы и отслеживать ситуацию. Автозаправки Москвы работают бесперебойно и без ограничений. Проблем с топливом не наблюдается, выяснил портал газета.ру. Ранее агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на горячую линию компании «Татнефть», что на ее АЗС действуют ограничения на продажу топлива. В Челябинской области, в частности, лимиты составили 30 литров бензина или 60 литров дистоплива для легковых автомобилей. Грузовикам солярку отпускали в объемах до 300 литров за одну заправку. Кроме того, оплату на АЗС компании «Татнефть» стали принимать только наличными, утверждало агентство. Днем ранее российский топливный Союз сообщил об отсутствии дефицита бензина и дизельного топлива в стране, а в Севастополе расширился список автозаправок, которые продают топливо без QR-кодов.
0: Дороги.
1: Мотоциклистам в Крыму запретили ездить по ночам. 17 июня вводится ночной запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и другой мототехники. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Передвигаться на мотоциклах в Крыму теперь нельзя с 8 вечера до 6 утра. Как выяснил советник главы республики Олег Крючков, громкий звук такой техники мешает работе мобильных групп, которые отражают атаки беспилотников. Также в Севастополе изменится порядок работы общественного транспорта. Начиная с будущей недели, автобусы и троллейбусы перестанут останавливаться на время воздушной тревоги. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: А вы знали, что самолет может не просто лететь сквозь облака, а чувствовать их, измерять и даже повелевать ими? Знакомьтесь, Як-42Д Росгидромета. Это настоящая воздушная лаборатория. Она быстро собирает информацию с огромных территорий, даже там, где не проедет ни один вездеход. Такие полеты называются целевыми наблюдениями. Строгий маршрут, заданная высота, нужный момент времени. На борту комплекс, который сканирует все – газовый состав, аэрозоли, потоки солнечной радиации, электричество облаков, радиоактивный фон и параметры океана. Благодаря этому ученые могут разгадывать десятки загадок сразу. От переноса радиации и химии тропосферы до турбулентности пограничного слоя и обмена веществами между стратосферой и тропосферой. Но самая удивительная способность – активное воздействие. В хвосте самолета больше 1000 пиропатронов с йодистым серебром и система распыления жидкого азота. Проще говоря, Як-42Д умеет вызывать дождь там, где засуха. Если в атмосфере есть влага, технология повышает количество осадков на 20-30%. Это уже не прогноз, а настоящее управление погодой. В засушливых регионах такие миссии спасают урожай и снижают риск пожаров. Когда в следующий раз услышите прогноз погоды, вспомните, за ним стоит крылатая лаборатория Росгидромета, которая умеет не только наблюдать, но и действовать. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Казани стартует юбилейный саммит «Россия-АСЕАН». Он приурочен к 35-летию дипломатических отношений между нашей страной и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, она же АСЕАН. В столицу Татарстана прибыли делегации 11 стран, а общее число гостей превышает 8 тысяч человек. Президент России Владимир Путин в рамках саммита открывает пленарное заседание, а также он проведет серию двусторонних встреч с лидерами Филиппин, Брунея, Вьетнама, Таиланда и других государств.
0: Культура.
1: В России установили первый памятник режиссеру Алексею Балабанову. Его разместили на родине кинематографиста в Екатеринбурге. Бронзовая скульптура у Дворца молодежи изображает полноразмерный грузовой трамвай длиной в 10 метров. Фигура режиссера сидит на площадке трамвая, свесив ноги, что отсылает зрителя к аналогичной сцене из фильма «Брат». Место для памятника выбрали не случайно. Рядом находятся школа и дом уроженца Свердловска Алексея Балабанова.
0: Россия.
1: Опасные товары решено блокировать через честный знак за несколько часов. Правительство поддержало новый законопроект. Он даст Роспотребнадзору право выдавать предписание о запрете продажи опасных товаров без предварительного уведомления продавца. Как только товар признают таковым, через систему «Честный знак» его продажу остановят у всех продавцов одновременно, а не только у того, где прошла проверка. Из печати вышел школьный учебник обществознания под редакцией Дмитрия Медведева. Как отметили составители, опыт заместителя председателя Совета безопасности России, а в прошлом президента и премьер-министра страны, стали основой для нового подхода к преподаванию обществознания и практической направленности учебника. В частности, в нем появились разделы религии и финансовой грамотности. Новое пособие для девятиклассников начнут использовать с сентября этого года, а для 11 классов годом позже.
0: Транспорт.
1: Необычную функцию представили инженеры компании Lexus. В обновленном седане ES будет ароматизатор для ног, расположенный над ковриками водителя и переднего пассажира. Выбор запахов и интенсивность регулируется через мультимедийный экран. Пока опция будет доступна только на японском рынке, за нее придется доплатить сумму, эквивалентную 20 тысячам российских рублей. Кроме того, обновленная модель Lexus ES получила новую переднюю и заднюю оптику, а также улучшенную шумоизоляцию дверей и колесных арок. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Запаска на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как ОСАГО стал убыточным и чем это грозит обычному водителю. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о ближайших перспективах ОСАГО. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с вестей печальных. Полис ОСАГО снова становится убыточным. Для страховщиков, естественно. Другими словами, компании выплачивают пострадавшим больше, чем собирают с автовладельца в виде премий. Ну и немножко цифр. Средняя стоимость годового полиса – 7,5 тысяч рублей. Средняя выплата по ОСАГО выросла до 120 тысяч. Годом ранее эта цифра была на 10 тысяч меньше. Общая картина по деньгам выглядит так. Премий собрано на 106 миллиардов рублей, выплачено 91 миллиард. Правда, из этой суммы еще не вычли отчисления в компенсационный фонд и операционные расходы страховых. После их учета прибыль оказывается меньше, чем объем выплат. Вы спросите, а нам-то что? Да все просто. Стоимость полиса опять поднимется. Уже сейчас правительство утвердило хитрый план. В соответствии с ним тарифы должны стать более индивидуальными. Заниматься этим вопросом будут Банк России, МВД и Минпромторг. Срок до 2030 года. Учитывать будут оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации и единый национальный рейтинг независимой оценки безопасности транспортных средств. Тот самый РУНКАП. Сейчас Банк России определяет базовый тариф, который может корректироваться по коэффициентам – территориальному, скидки за безаварийную езду, возрастному для автомобиля, мощности двигателя, числу водителя, сезону и сроку договора. За первые 4 месяца года страховщики заключили 22 миллиона договоров, из них 8 миллионов 100 тысяч – краткосрочные, со средней премией всего 210 рублей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Реклама. Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: февраля по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Дорожное радио.

себе, а вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей, слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские власти дали зеркальный ответ на канадские санкции. В частности, въезд в Россию на постоянной основе запрещен 103 канадским гражданам, в первую очередь парламентариям. Запрет уже вступил в силу. Накануне, напомню, Канада расширила санкционный список, включив в него 120 судов и танкеров, Московскую, Восточную и Санкт-Петербургскую биржи, всего порядка 40 физических и юридических лиц.
0: Россия.
1: В Севастополе изменится порядок работы общественного транспорта. Со следующей недели во время воздушной тревоги автобусы и троллейбусы больше не будут останавливаться. При этом транспорт станет делать кратковременные остановки у укрытий, чтобы пассажиры могли покинуть салон и переждать опасность. Добавлю, что с сегодняшнего дня в Крыму мотоциклистам также запретили движение по ночам с 8 вечера до 6 утра.
0: Мир.
1: Стали известны детали инцидента в проливе Ла-Манш с участием российского фрегата «Адмирал Григорович». Накануне военный корабль произвел предупредительные выстрелы по британской парусной яхте. Как сообщило Министерство обороны России, та следовала опасным курсом на сближение и не отвечала на попытки российских моряков связаться с экипажем по радиосвязи. Британское Министерство обороны подтвердило, что выстрелы не были направлены в судно и являлись попыткой предотвратить возможное столкновение. Никто не пострадал.

0: Полотно «Панорама обороны Севастополя» уничтожено на 90 с лишним процентов. Об этом сообщил Музей обороны Севастополя после экспертизы. При этом фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной, готовились к выставке в другом филиале и потому не пострадали от пожара, вызванного ударом украинского беспилотника. По предварительным оценкам, на восстановление полотна обороны Севастополя уйдет порядка 5 лет.
1: Дороги.
0: Госкомпания «Автодор» опровергла информацию о заторах на трассе М-11. Ранее в соцсетях и СМИ появились сведения о якобы возникших затруднениях на въезде в многофункциональные зоны дорожного сервиса и стоящих в очередях на заправку автомашинах. Заторов на въездах, выездах и автозаправочных станциях трассы М-11 «Нева» нет. Движение осуществляется сейчас в штатном режиме. Подтверждением тому в госкомпании привели снимки с камер наблюдения в реальном времени. Также в «Автодоре» обратились к водителям с просьбой не оставлять автомобили у кого на КЗС на время обеда или отдыха, так как это создает помехи другим автомобилистам. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: She's crazy like a fool.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России стартует масштабная инициатива по повышению безопасности на дорогах, в рамках которой будет формироваться новое отношение к правилам и культуре поведения участников движения. Главная задача этой программы – значительно снизить количество трагических случаев в дорожно-транспортных происшествиях. Министерство транспорта России поставило перед собой амбициозную цель – к 2030 году сократить смертность в ДТП в 1,5 раза. Как отметил Антон Козлов, заместитель директора профильного департамента Минтранса, этот показатель может показаться весьма смелым, но именно такие высокие цели необходимы, так как сохранение жизни людей является первостепенной задачей государства.
0: Дороги.
1: Президент России Владимир Путин отдал распоряжение проработать проект высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Путешествие по будущей магистрали между двумя столицами займет около 3 часов. Проект получил название ВСМ «Союз». Он включает в себя следующие ключевые параметры. Длина трассы 715 километров, максимальная скорость поездов до 400 километров в час, а ожидаемое сокращение времени в пути в 2,5 раза, что позволит преодолевать расстояние всего за 3 часа в сравнении с нынешними почти 10 часами.
0: Транспорт.
1: 1 сентября электронный документооборот станет обязательным для всех участников коммерческих грузоперевозок. Оформлять документы нужно будет через государственную платформу ГИС-ЭПД, а бумажные носители сохранятся только в редких исключениях. Переход на цифровые стандарты направлен на то, чтобы сделать процессы более прозрачными и заметно ускорить работу логистики. Обмен данными будет идти через операторов ЭДО с обязательной передачей сведений в ГИС-ЭПД. Мошенники стали чаще маскироваться под заботу о здоровье, чтобы выманивать деньги и личные данные. Как сообщает Ньюс, злоумышленники создают фейковые сайты онлайн-аптек и клиник. Там обещают недорогие лекарства или бесплатную консультацию врача. После ввода реквизитов банковской карты платеж проходит, но заказ человек так и не получает. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

ворчливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России стартует масштабная инициатива по повышению безопасности на дорогах, в рамках которой будет формироваться новое отношение к правилам и культуре поведения участников движения. Главная задача этой программы – значительно снизить количество трагических случаев в дорожно-транспортных происшествиях. Министерство транспорта России поставило перед собой амбициозную цель – к 2030 году сократить смертность в ДТП в 1,5 раза. Как отметил Антон Козлов, заместитель директора профильного департамента Минтранса, этот показатель может показаться весьма смелым, но именно такие высокие цели необходимы, так как сохранение жизни людей является первостепенной задачей государства.
0: Дороги.
1: Президент России Владимир Путин отдал распоряжение проработать проект высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Путешествие по будущей магистрали между двумя столицами займет около 3 часов. Проект получил название ВСМ-Союз. Он включает в себя следующие ключевые параметры. Длина трассы 715 километров, максимальная скорость поездов до 400 километров в час, а ожидаемое сокращение времени в пути в 2,5 раза, что позволит преодолевать расстояние всего за 3 часа в сравнении с нынешними почти 10 часами.
0: Транспорт.
1: 1 сентября электронный документооборот станет обязательным для всех участников коммерческих грузоперевозок. Оформлять документы нужно будет через государственную платформу ГИС-ЭПД, а бумажные носители сохранятся только в редких исключениях. Переход на цифровые стандарты направлен на то, чтобы сделать процессы более прозрачными и заметно ускорить работу логистики. Обмен данными будет идти через операторов ЭДО с обязательной передачей сведений в ГИС-ЭПД. Мошенники стали чаще маскироваться под заботу о здоровье, чтобы выманивать деньги и личные данные. Как сообщает Ньюс, злоумышленники создают фейковые сайты онлайн-аптек и клиник. Там обещают недорогие лекарства или бесплатную консультацию врача. После ввода реквизитов банковской карты платеж проходит, но заказ человек так и не получает. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
1: Если проснутся все сразу вулканы

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Лидеры стран G7 во Франции договорились об усилении давления на Россию в энергетическом секторе из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление участников саммита. Лидеры стран Большой Семерки считают, что соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива создало для этого условия. Теперь они могут усилить санкционное давление на Россию. До этого на саммите G7 канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейцев к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта и усилению поддержки Украины.
0: Туризм.
1: Более 1 миллиона россиян посетили Китай после введения безвизового режима между странами. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Китай отменил визовые формальности для россиян с 15 сентября прошлого года. Таким образом, взаимный туристический поток вырос на 35%. Климов уточнил, что после отмены виз между странами Россию посетили около 500 тысяч граждан Китая. Он подчеркнул, что продление этого режима придаст дополнительный импульс развитию не только туристических связей, но и культурных, научных, а также молодежных обменов. К середине июня российские рыбаки выловили 2 миллиона тонн рыбы. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичную дату в прошлом году. Такие данные приводит Рыбный союз со ссылкой на Центр мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне добыча составила на 1,5% больше прошлогоднего уровня. В Северном бассейне вылов вырос на 1%. В Западном бассейне объем добычи сохранился на уровне прошлого года – 46 тысяч тонн. Больше всего там добывают балтийскую сельдь – 10 тысяч тонн, что почти на треть меньше, чем годом ранее.
0: Интересные факты.
1: Россияне назвали города, которые наиболее привлекательны для жизни и покупки жилья. Пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Сандры Шатилова. Высокую миграционную привлекательность сохраняют Калининград, Ярославль, Сочи. В конце рейтинга оказались Нижний Тагил, Нижневартовск и Якутск.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: пал, он как я оторвался.
1: Вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, когда стартует фестиваль «Летние вечера» в Елабуге, как скоро откроются прямые рейсы из Москвы на Сейшелы и какой портал поможет найти масштабные летние развлечения Гонконга. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда стартует фестиваль «Летние вечера» в Елабуге, как скоро откроются прямые рейсы из Москвы на Сейшелы и какой портал поможет найти масштабные летние развлечения Гонконга.
1: Добро пожаловать!
2: Татарстан примет международный музыкальный фестиваль. Симфоническая классика, произведения средневековья, джаз, древнерусская духовая музыка, народные мотивы и авторская песня. Для таких концертов идеально подходит открытая площадка города Елабуги. Как сообщает «Вести туризм», фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» пройдет в самом центре древнего города, на Шишкинских прудах, рядом с домом-музеем русского живописца Ивана Ивановича Шишкина. Чудесная музыка будет звучать здесь с 9 по 12 июля. Выступят сам маэстро, пианист Борис Березовский, а также симфонический оркестр Башкортостана, джазовый оркестр Игоря Бутмана, камерный оркестр Игоря Лермана и другие исполнители.
1: Полетели!
2: Рейсы из Москвы на Сейшельские острова в этом году будут выполняться и летом. Как правило, эта авиалиния доступна нам осенью, зимой и весной, но в этот раз перелеты будут и жарким летом. Аэрофлот откроет рейсы из Шереметьево на Мае, крупнейший остров Сейшел, с 8 июля. По сообщению портала Fun & Sun, вылеты запланированы два раза в неделю, по средам и субботам.
1: Едем дальше.
2: Чтобы гости Гонконга смогли быстро подобрать себе предлагаемые этим летом мегаполисом развлечения, местные власти собрали сведения обо всех фестивалях и праздниках на портале Discover Hong Kong. Здесь можно найти всю информацию о культурных, развлекательных, спортивных и музыкальных программах. В раздел под названием «Лето в Гонконге» попали фестиваль китайской культуры, день скачек и месяц нематериального культурного наследия, футбольный фестиваль, волейбольная лига наций, чемпионаты мира по фехтованию и шахматам, а также другие события. Здесь же на портале Управление по туризму Гонконга совместно с партнерами представляют отдыхающим акцию «Летние предложения». Сотни тысяч скидок.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни

0: или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Дорожное радио.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России изменятся правила оказания платных медицинских услуг. Так, с 1 сентября заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий правительственный документ. В нем также говорится о том, что при оказании анонимной медицинской помощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные в договоре.
2: Мир.
1: В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России по краткосрочным контрактам. Тем временем ТАСС со ссылкой на данные Евростата пишет, что в апреле Россия в общей стоимости импорта газа для Евросоюза заняла 4-е место с долей почти 16%. Выше были только США, Норвегия и Алжир. Ранее президент Владимир Путин говорил, что, учитывая намерение ЕС полностью отказаться от российского газа, наша страна может сама досрочно уйти с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей.
2: Россия.
1: РЖД обеспечивают стабильную доставку нефтепродуктов в регион и принимают меры для бесперебойного снабжения топливом. Как пишет «Известия», об этом сообщили в компании. Там отметили, что к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяют возможности инфраструктуры. На протяжении всего маршрута ведется непрерывный мониторинг.
2: Футбол.
1: Лионель Месси установил несколько рекордов чемпионатов мира. Выйдя на матч со сборной Алжира, нападающий Аргентины стал первым футболистом в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах. А забив в игре 3 гола, он довел свой личный счет до 16 мячей и сравнялся по этому показателю с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал 1-е место в списке лучших бомбардиров. Кроме того, Месси стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов. В момент матча ему было 38 лет и 357 дней.
2: Транспорт.
1: Регистрацию автомобилей в МФЦ предложили распространить на всю Россию. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что благодаря принципу одного окна можно будет поставить автомобиль на учет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Добавлю, сейчас машину можно зарегистрировать в любом регионе, независимо от места прописки автовладельца. Процедура проводится в отделении ГИБДД, а также доступна в некоторых МФЦ.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня группа «Дюна» «Романтика руля».

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: А вы знали, что самолет может не просто лететь сквозь облака, а чувствовать их, измерять и даже повелевать ими? Знакомьтесь, Як-42.

0: АД «Росгидромета». Это настоящая воздушная лаборатория. Она быстро собирает информацию с огромных территорий, даже там, где не проедет ни один вездеход. Такие полеты называются целевыми наблюдениями. Строгий маршрут, заданная высота, нужный момент времени. На борту комплекс, который сканирует все – газовый состав, аэрозоли, потоки солнечной радиации, электричество облаков, радиоактивный фон и параметры океана. Благодаря этому ученые могут разгадывать десятки загадок сразу. От переноса радиации и химии тропосферы до турбулентности пограничного слоя и обмена веществами между стратосферой и тропосферой. Но самая удивительная способность – активное воздействие. В хвосте самолета больше 1000 пиропатронов с йодистым серебром и система распыления жидкого азота. Проще говоря, Як-42Д умеет вызывать дождь там, где засуха. Если в атмосфере есть влага, технология повышает количество осадков на 20-30%. Это уже не прогноз, а настоящее управление погодой. В засушливых регионах такие миссии спасают урожай и снижают риск пожаров. Когда в следующий раз услышите прогноз погоды, вспомните, за ним стоит крылатая лаборатория «Росгидромета», которая умеет не только наблюдать, но и действовать. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России изменятся правила оказания платных медицинских услуг. Так, с 1 сентября заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий правительственный документ. В нем также говорится о том, что при оказании анонимной медицинской помощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные в договоре.
2: Мир.
1: В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России по краткосрочным контрактам. Тем временем ТАСС со ссылкой на данные Евростата пишет, что в апреле Россия в общей стоимости импорта газа для Евросоюза заняла 4-е место с долей почти 16%. Выше были только США, Норвегия и Алжир. Ранее президент Владимир Путин говорил, что, учитывая намерение ЕС полностью отказаться от российского газа, наша страна может сама досрочно уйти с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей.
2: Россия.
1: РЖД обеспечивают стабильную доставку нефтепродуктов в регионы и принимают меры для бесперебойного снабжения топливом. Как пишет «Известия», об этом сообщили в компании. Там отметили, что к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяют возможности инфраструктуры. На протяжении всего маршрута ведется непрерывный мониторинг.
2: Футбол.
1: Лионель Месси установил несколько рекордов чемпионатов мира. Выйдя на матч со сборной Алжира, нападающий Аргентины стал первым футболистом в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах. А забив в игре 3 гола, он довел свой личный счет до 16 мячей и сравнялся по этому показателю с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров. Кроме того, Месси стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов. В момент матча ему было 38 лет и 357 дней.
2: Транспорт.
1: Регистрацию автомобилей в МФЦ предложили распространить на всю Россию. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что благодаря принципу одного окна можно будет поставить автомобиль на учет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Добавлю, сейчас машину можно зарегистрировать в любом регионе, независимо от места прописки автовладельца. Процедура проводится в отделении ГИБДД, а также доступна в некоторых МФЦ.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Реклама.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой. Как сообщает Следственный комитет, в автобусе из Белоруссии, попавшем под удар в Брянской области, ехали 44 пассажира, из них 28 дети. О происшествии уведомили Министерство иностранных дел Белоруссии. Официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова назвала атаку очередным терактом киевского режима. Уполномоченный по правам человека Яна Ландратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле. Карты Visa и MasterCard планируют постепенно вывести из оборота в России. Как пишет «Известия», для этого национальная система платежных карт хочет вместо ограничения срока действия таких карт снизить ставку межбанковского вознаграждения. Отмечается, что доля карт МИР по итогам первого квартала года превысила 75%. При этом карты международных платежных систем постепенно выходят из обращения, хотя часть из них все еще остается у клиентов. Результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на портал госуслуги раньше запланированного срока. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщили в Рособорнадзоре. Организаторы экзаменов также подчеркнули, что 100 баллов за ЕГЭ по русскому получили почти 2000 человек. Средний балл за год вырос с 60 до 63. Минимальные 24 балла для получения аттестата не набрали чуть больше процента выпускников. Немногим более 3% не смогли преодолеть минимальный порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ. Тем временем стало известно, что в Петербурге в период проведения праздника выпускников «Алые паруса» запретят продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте городской администрации. При этом отмечается, что запрет не коснется организации общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. Добавлю, праздник «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 27 июня. Основными мероприятиями станут вечернее шоу на Дворцовой площади и традиционный проход брига с «Алыми парусами» по Неве. На один купленный новый автомобиль сейчас приходится почти 5 подержанных. Такие данные предоставил агентство «Автостат». Там также отметили, что возраст 70% покупаемых машин с пробегом превышает 10 лет. Кроме того, доля китайских автомобилей на вторичном рынке продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлым годом она выросла почти на 2% и к настоящему времени приблизилась к 6%.
0: Новости на Дорожном радио.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой. Как сообщает Следственный комитет, в автобусе из Белоруссии, попавшем под удар в Брянской области, ехали 44 пассажира, из них 28 дети. О происшествии уведомили Министерство иностранных дел Белоруссии. Официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова назвала атаку очередным терактом киевского режима. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле. Карты Visa и MasterCard планируют постепенно вывести из оборота в России. Как пишет «Известия», для этого национальная система платежных карт хочет вместо ограничения срока действия таких карт снизить ставку межбанковского вознаграждения. Отмечается, что доля карт МИР по итогам первого квартала года превысила 75%. При этом карты международных платежных систем постепенно выходят из обращения, хотя часть из них все еще остается у клиентов. Результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на портал госуслуги раньше запланированного срока. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщили в Рособорнадзоре. Организаторы экзаменов также подчеркнули, что 100 баллов за ЕГЭ по русскому получили почти 2000 человек. Средний балл за год вырос с 60 до 63. Минимальные 24 балла для получения аттестата не набрали чуть больше процента выпускников. Немногим более 3% не смогли преодолеть минимальный порог в 36 баллов.

0: баллов для поступления в ВУЗ. Тем временем стало известно, что в Петербурге в период проведения праздника выпускников «Алые паруса» запретят продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте городской администрации. При этом отмечается, что запрет не коснется организации общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. Добавлю, праздник «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 27 июня. Основными мероприятиями станут вечернее шоу на Дворцовой площади и традиционный проход брига с «Алыми парусами» по Неве. На один купленный новый автомобиль сейчас приходится почти 5 подержанных. Такие данные предоставил агентство «Автостат». Там также отметили, что возраст 70% покупаемых машин с пробегом превышает 10 лет. Кроме того, доля китайских автомобилей на вторичном рынке продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлым годом она выросла почти на 2% и к настоящему времени приблизилась к 6%.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России изменятся правила оказания платных медицинских услуг. Так, с 1 сентября заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий правительственный документ. В нем также говорится о том, что при оказании анонимной медицинской помощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные в договоре.
0: Мир.
1: В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России по краткосрочным контрактам. Тем временем ТАСС со ссылкой на данные Евростата пишет, что в апреле Россия в общей стоимости импорта газа для Евросоюза заняла 4-е место с долей почти 16%. Выше были только США, Норвегия и Алжир. Ранее президент Владимир Путин говорил, что, учитывая намерение ЕС полностью отказаться от российского газа, наша страна может сама досрочно уйти с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей.
0: Россия.
1: РЖД обеспечивают стабильную доставку нефтепродуктов в регионы и принимают меры для бесперебойного снабжения топливом. Как пишет «Известия», об этом сообщили в компании. Там отметили, что к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяют возможности инфраструктуры. На протяжении всего маршрута ведется непрерывный мониторинг.
0: Футбол.
1: Лионель Месси установил несколько рекордов чемпионатов мира. Выйдя на матч со сборной Алжира, нападающий Аргентины стал первым футболистом в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах. А забив в игре 3 гола, он довел свой личный счет до 16 мячей и сравнялся по этому показателю с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал 1-е место в списке лучших бомбардиров. Кроме того, Месси стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов. В момент матча ему было 38 лет и 357 дней.
0: Транспорт.
1: Регистрацию автомобилей в МФЦ предложили распространить на всю Россию. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что благодаря принципу одного окна можно будет поставить автомобиль на учет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Добавлю, сейчас машину можно зарегистрировать в любом регионе, независимо от места прописки автовладельца. Процедура проводится в отделении ГИБДД, а также доступна в некоторых МФЦ.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: и душевное на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России изменятся правила оказания платных медицинских услуг. Так, с 1 сентября заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий правительственный документ. В нем также говорится о том, что при оказании анонимной медицинской помощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные в договоре.
0: Мир.
1: В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России по краткосрочным контрактам. Тем временем ТАСС со ссылкой на данные Евростата пишет, что в апреле Россия в общей стоимости импорта газа для Евросоюза заняла четвертое место с долей почти 16%. Выше были только США, Норвегия и Алжир. Ранее президент Владимир Путин говорил, что, учитывая намерение ЕС полностью отказаться от российского газа, наша страна может сама досрочно уйти с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей.
0: Россия.
1: РЖД обеспечивают стабильную доставку нефтепродуктов в регионы и принимают меры для бесперебойного снабжения топливом. Как пишут «Известия», об этом сообщили в компании. Там отметили, что к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяют возможности инфраструктуры. На протяжении всего маршрута ведется непрерывный мониторинг.
0: Футбол.
1: Лионель Месси установил несколько рекордов чемпионатов мира. Выйдя на матч со сборной Алжира, нападающий Аргентины стал первым футболистом в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах. А забив в игре 3 гола, он довел свой личный счет до 16 мячей и сравнялся по этому показателю с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров. Кроме того, Месси стал самым возрастным автором хэт-трика в истории чемпионатов. В момент матча ему было 38 лет и 357 дней.
0: Транспорт.
1: Регистрацию автомобилей в МФЦ предложили распространить на всю Россию. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он отметил, что благодаря принципу одного окна можно будет поставить автомобиль на учет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Добавлю, сейчас машину можно зарегистрировать в любом регионе, независимо от места прописки автовладельца. Процедура проводится в отделении ГИБДД, а также доступна в некоторых МФЦ.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой.

Бой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой. Как сообщает Следственный комитет, в автобусе из Белоруссии, попавшем под удар в Брянской области, ехали 44 пассажира, из них 28 дети. О происшествии уведомили Министерство иностранных дел Белоруссии. Официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова назвала атаку очередным терактом киевского режима. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле. Карты Visa и MasterCard планируют постепенно вывести из оборота в России. Как пишет «Известия», для этого национальная система платежных карт хочет вместо ограничения срока действия таких карт снизить ставку межбанковского вознаграждения. Отмечается, что доля карт МИР по итогам первого квартала года превысила 75%. При этом карты международных платежных систем постепенно выходят из обращения, хотя часть из них все еще остается у клиентов. Результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на портал госуслуги раньше запланированного срока. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщили в Рособорнадзоре. Организаторы экзаменов также подчеркнули, что 100 баллов за ЕГЭ по русскому получили почти 2000 человек. Средний балл за год вырос с 60 до 63. Минимальные 24 балла для получения аттестата не набрали чуть больше процента выпускников. Немногим более 3% не смогли преодолеть минимальный порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ. Тем временем стало известно, что в Петербурге в период проведения праздника выпускников «Алые паруса» запретят продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте городской администрации. При этом отмечается, что запрет не коснется организации общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. Добавлю, праздник «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 27 июня. Основными мероприятиями станут вечернее шоу на Дворцовой площади и традиционный проход брига с «Алыми парусами» по Неве. На один купленный новый автомобиль сейчас приходится почти 5 подержанных. Такие данные предоставил агентство «Автостат». Там также отметили, что возраст 70% покупаемых машин с пробегом превышает 10 лет. Кроме того, доля китайских автомобилей на вторичном рынке продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлым годом она выросла почти на 2% и к настоящему времени приблизилась к 6%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой. Как сообщает Следственный комитет, в автобусе из Белоруссии, попавшем под удар в Брянской области, ехали 44 пассажира, из них 28 дети. О происшествии уведомили Министерство иностранных дел Белоруссии. Официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова назвала атаку очередным терактом киевского режима. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле. Карты Visa и MasterCard планируют постепенно вывести из оборота в России. Как пишет «Известия», для этого национальная система платежных карт хочет вместо ограничения срока действия таких карт снизить ставку межбанковского вознаграждения. Отмечается, что доля карт МИР по итогам первого квартала года превысила 75%. При этом карты международных платежных систем постепенно выходят из обращения, хотя часть из них все еще остается у клиентов. Результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на портал госуслуги раньше запланированного срока. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщили в Рособорнадзоре. Организаторы экзаменов также подчеркнули, что 100 баллов за ЕГЭ по русскому получили почти 2000 человек. Средний балл за год вырос с 60 до 63. Минимальные 24 балла для получения аттестата не набрали чуть больше процента выпускников. Немногим более 3% не смогли преодолеть минимальный порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ. Тем временем стало известно, что в Петербурге в период проведения праздника выпускников «Алые паруса» запретят продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте городской администрации. При этом отмечается, что запрет не коснется организации общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. Добавлю, праздник «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 27 июня. Основными мероприятиями станут вечернее шоу на Дворцовой площади и традиционный проход брига с «Алыми парусами» по Неве. На один купленный новый автомобиль сейчас приходится почти 5 подержанных. Такие данные предоставил агентство «Автостат». Там также отметили, что возраст 70% покупаемых машин с пробегом превышает 10 лет. Кроме того, доля китайских автомобилей на вторичном рынке продолжает увеличиваться. По сравнению с прошлым годом она выросла почти на 2% и к настоящему времени приблизилась к 6%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Белоруссия решительно осуждает атаку на гражданский автобус и требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД. Также, согласно документу, произошедшее расценивается как очередной акт терроризма против мирного населения. Добавлю, по данным Следственного комитета нашей страны, в автобусе, попавшем под удар украинского беспилотника в Брянской области, ехали 44 пассажира, в том числе представители детской футбольной команды из Белоруссии. Инфляционные ожидания россиян снизились до минимальных значений за два года. Согласно июньскому опросу компании «Инфом», они составляют 12,4%. В мае показатель был на уровне 13%, а в начале года почти 14%. Добавлю, как пишет РБК, ожидания населения в отношении будущей инфляции – это один из основных факторов, на основании которых Центробанк принимает решение по ключевой ставке. Следующее заседание по этому вопросу пройдет 19 июня. Большинство экспертов ожидают дальнейшего снижения ставки. Штрафы за неподачу нулевых деклараций отменят. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. В пояснительной записке говорится, что, согласно данным налоговой, на нулевые декларации приходится более половины всех решений о взыскании штрафа. При этом расходы бюджета на администрирование этих штрафов превышают доходы от их взыскания. Добавлю, законопроект также предусматривает отмену штрафов за непредоставление декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости.
2: Футбол.
1: Нижний Новгород выбран местом проведения матча за Суперкубок. Об этом сообщает Российский футбольный союз. Встреча состоится 18 июля. Суперкубок разыграют победитель чемпионата России Петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны Московский «Спартак». Добавлю, в прошлый раз Нижний Новгород принимал матч за Суперкубок в 2018 году. Действующий обладатель трофея – ЦСКА.
2: Воздушные трассы.
1: Росавиация ограничивает полеты легких самолетов в Центральной России. Меры будут действовать с 20 июня над Москвой, большей частью Московской области, а также отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Ограничения вводятся на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: А вы знали, что самолет может не просто лететь сквозь облака, а чувствовать их, измерять и даже повелевать ими? Знакомьтесь, Як-42Д Росгидромета. Это настоящая воздушная лаборатория. Она быстро собирает информацию с огромных территорий, даже там, где не проедет ни один вездеход. Такие полеты называются целевыми наблюдениями. Строгий маршрут, заданная высота, нужный момент времени. На борту комплекс, который сканирует все – газовый состав, аэрозоли, потоки солнечной радиации, электричество облаков, радиоактивный фон и параметры океана. Благодаря этому ученые могут разгадывать десятки загадок сразу. От переноса радиации и химии тропосферы до турбулентности пограничного слоя и обмена веществами между стратосферой и тропосферой. Но самая удивительная способность – активное воздействие. В хвосте самолета больше 1000 пиропатронов с йодистым серебром и система распыления жидкого азота. Проще говоря, Як-42Д умеет вызывать дождь там, где засуха. Если в атмосфере есть влага, технология повышает количество осадков на 20-30%. Это уже не прогноз, а настоящее управление погодой. В засушливых регионах такие миссии спасают урожай и снижают риск пожаров. Когда в следующий раз услышите прогноз погоды, вспомните, за ним стоит крылатая лаборатория Росгидромета, которая умеет не только наблюдать, но и действовать. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Белоруссия решительно осуждает атаку на гражданский автобус и требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД. Также, согласно документу, произошедшее расценивается как очередной акт терроризма против мирного населения. Добавлю, по данным Следственного комитета нашей страны, в автобусе, попавшем под удар украинского беспилотника в Брянской области, ехали 44 пассажира, в том числе представители детской футбольной команды из Белоруссии. Инфляционные ожидания россиян снизились до минимальных значений за два года. Согласно

0: июньскому опросу компании «Инфом» они составляют 12,4%. В мае показатель был на уровне 13%, а в начале года почти 14%. Добавлю, как пишет РБК, ожидания населения в отношении будущей инфляции – это один из основных факторов, на основании которых Центробанк принимает решение по ключевой ставке. Следующее заседание по этому вопросу пройдет 19 июня. Большинство экспертов ожидают дальнейшего снижения ставки. Штрафы за неподачу нулевых деклараций отменят. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. В пояснительной записке говорится, что, согласно данным налоговой, на нулевые декларации приходится более половины всех решений о взыскании штрафа. При этом расходы бюджета на администрирование этих штрафов превышают доходы от их взыскания. Добавлю, законопроект также предусматривает отмену штрафов за непредоставление декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости. Нижний Новгород выбран местом проведения матча за Суперкубок. Об этом сообщает Российский футбольный союз. Встреча состоится 18 июля. Суперкубок разыграют победитель чемпионата России петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны московский «Спартак». Добавлю, в прошлый раз Нижний Новгород принимал матч за Суперкубок в 2018 году. Действующий обладатель трофея – ЦСКА.
1: Воздушные трассы.
0: Росавиация ограничивает полеты легких самолетов в Центральной России. Меры будут действовать с 20 июня над Москвой, большей частью Московской области, а также отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Ограничения вводятся на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше.

0: розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорогая доченька, поздравляю тебя с днем рождения. Мы года не будем считать, а лучше будем почаще отмечать этот день рождения. В этот день хочу сказать, чтобы не болела никогда, всегда была в настроении, счастливой, любимой, веселой. Тобой я горжусь, я люблю тебя. У тебя отличная семья, муж, дочь, зять, внук, гордись ими. А я тебе хочу пожелать, чтобы улыбка никогда не сходила с твоего лица. Больших успехов в твоей жизни, твоя мама. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы бы хотели поздравить дружным коллективом от Галины, Ольги, Инги, Натальи, Виктории, нашу другую подругу Юлию с днем рождения, а также от наших любимых деток Давида, Андрюшки, Авроры. Пожелать ей самого крепкого счастья, здоровья, любви, чтобы поскорее был рядом ее самый любимый муж на свете. И у них все было отлично. И хотим заказать этой прекрасной даме песню Аллегровой с днем рождения. Спасибо большое. Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, любимое Дорожное радио. Очень хочу передать привет своим друзьям в Москве. Пожалуйста, поставьте песню в соседнее село. Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.
2: Старый сад золотой росой. Без меня на рассвете плачет. Возвращаюсь к себе домой. Мне не хочется жить иначе.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить сегодня свою доченьку. С днем рождения. Дочка, милая моя, очень я тебя люблю. Поздравляю с днем рождения и желаю вдохновения, радости, любви, успеха. Меньше слез и больше смеха. Не болеть, не горевать. И всегда улыбчивой быть. Включить песню «Матушка-Земля». Спасибо, Дорожное радио. Мы вас всегда слушаем.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуй, Дорожное радио. Сегодня 17 июня, юбилей у нашей замечательной бабушки, 95 лет, Антоновой Евстолии Павловны. Хотим поздравить ее с этим праздником и пожелать ей самое главное – здоровья, мирного неба. А все остальное у нее есть, и мы ей это всегда поможем осуществить. Бабулечка, мы тебя любим, целуем, обнимаем все твои близкие, друзья, родственники и, конечно же, внучки. Еще раз с днем рождения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Это ваша постоянная слушательница. На Руси и в России очень много прекрасных имен. Но я хочу, чтобы следующая песня прозвучала для всех девушек, женщин, которые носят имя Марина. Спасибо, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить с днем рождения Сухачеву Марию Ивановну. А где взять такое слово, чтобы день рождения пожелать? Желаю быть всегда счастливой и никогда не унывать. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, мое родное, любимое дорожное радио. Вы самый лучший, замечательный. Сегодня мы хотим поздравить дочку, сестренку, племянницу, подругу Лазареву Татьяну с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, удачи, любви. Пусть она остается такой же милой, нежной, красивой, доброй, отзывчивой. В общем, самый-самый замечательный. И поздравлять все родные и подруги. А песенка подарков для нее, пускай будет Антонов, дочь. Доченька, спасибо вам за все.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет и поздравить с днем рождения мою любимую тетушку Галю. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и всех благ. Поставьте, пожалуйста, песню «Живет, живет».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио.

Поздравляем Пристанского Сергея Николаевича с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, успехов. С наилучшими пожеланиями вся его семья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать большой привет своей семье, которая сейчас отдыхает в Геленджике. Поставьте, пожалуйста, моим детям песню «Горько». Очень вас люблю, всех обнимаю. Скоро увидимся. Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Дорожное радио. Посещаю песню своей маме. Заказываю для нее любимую ее песню Алексея Гомана «Дом родной». Здоровья тебе, мама. Всех благ. Песня от ее дочки, зятя, внуков и правнучки.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
5: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет нашей подруге Крючковой Милане. Поставьте, пожалуйста, песню «Краса любэ». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы дозвонились с поселка Приречного, Ялины, Володя с Галиной. Хотим поздравить свою сваху, Филютину Валентину Ивановну. Поздравлениям присоединяется сын Алексей, невеста Ирина Филютина, Роман внук. Поздравляем, она у нас живчивая, трудолюбивая, замечательный человек. Крепкого здоровья и жить до 100 лет. Спасибо, Дорожное радио.

0: вечер. Здравствуйте.
1: Дорожное радио. Я хочу поздравить сегодня с именинами самую дорогую, мою любимую подругу. Я от всей души тебе желаю крепкого-крепкого здоровья, чтобы было у тебя все хорошо. И спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о ближайших перспективах ОСАГО. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с вестей печальных. Полис ОСАГО снова становится убыточным. Для страховщиков, естественно. Другими словами, компании выплачивают пострадавшим больше, чем собирают с автовладельца в виде премий. Ну и немножко цифр. Средняя стоимость годового полиса – 7,5 тысяч рублей. Средняя выплата по ОСАГО выросла до 120 тысяч. Годом ранее эта цифра была на 10 тысяч меньше. Общая картина по деньгам выглядит так. Премии собрано на 106 миллиардов рублей, выплачено 91 миллиард. Правда, из этой суммы еще не вычли отчисления в компенсационный фонд и операционные расходы страховых. После их учета прибыль оказывается меньше, чем объем выплат. Вы спросите, а нам-то что? Да все просто. Стоимость полиса опять поднимется. Уже сейчас правительство утвердило хитрый план. В соответствии с ним тарифы должны стать более индивидуальными. Заниматься этим вопросом будут Банк России, МВД и Минпромторг. Срок до 2030 года. Учитывать будут оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации и единый национальный рейтинг независимой оценки безопасности транспортных средств. Тот самый РУНКАП. Сейчас Банк России определяет базовый тариф, который может корректироваться по коэффициентам – территориальному, скидки за безаварийную езду, возрастному для автомобиля, мощности двигателя, числу водителей, сезону и сроку договора. За первые 4 месяца года страховщики заключили 22 миллиона договоров. Из них 8 миллионов 100 тысяч – краткосрочные, со средней премией всего 210 рублей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Как сообщает ТАСС, такое решение было принято на заседании Центра избиркома. Выборы будут проходить под слоганом «Твой голос – сила России». Добавлю, практика многодневного голосования впервые была применена в нашей стране в 2020 году при голосовании по поправкам Конституции. В 2021 многодневное голосование впервые применили на выборах депутатов Госдумы, а в 2024 году на выборах президента.
2: Мир.
1: США рассмотрят запрос Украины на производство ракет для американских комплексов «Патриот». Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также подтвердил, что США изучают вариант восстановления санкций против российской нефти. Добавлю, 17 июня истек срок действия генеральной лицензии Соединенных Штатов, выводящей из-под санкций поставки нефти из России, загруженной на танкеры к 17 апреля.
2: Россия.
1: Словом, которое вызвало наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку, стало «преддверие». Об этом сообщили организаторы экзаменов, отметив, что многие не смогли это слово идентифицировать, хотя контекст в преддверии праздника, в преддверии выходных дней был очевиден. Это говорит о том, что орфография находится в прямой зависимости от того, насколько высок уровень лексического запаса, и чтобы расширять свой лексикон, надо больше читать. Добавлю, ранее в Рособорнадзоре сообщили, что результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на портал госуслуги раньше запланированного срока. Правила обслуживания маломобильных авиапассажиров изменятся. Как пишет ТАСС, глава Минтранс Андрей Никитин сообщил, что с 1 сентября маломобильные пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета. Если человеку требуется сопровождающий, то место для него также будет предоставляться без дополнительной платы. Кроме того, вводится бесплатное сопровождение маломобильных пассажиров в аэропорту. Регионами, в которых наиболее успешно ведется работа по снижению аварийности, являются Московская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Они рассматриваются как примеры эффективной работы в сфере дорожной безопасности. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Панарин. При этом он отметил, что около 40 регионов отличаются повышенной аварийностью на перекрестках. Среди них Башкортостан, Петербург, Свердловская, Тамбовская и Томская области.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

Главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное. Корабли уходят на закат. Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Белоруссия решительно осуждает атаку на гражданские автобусы, требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД. Также, согласно документу, произошедшее расценивается как очередной акт терроризма против мирного населения. Добавлю, по данным Следственного комитета нашей страны, в автобусе, попавшем под удар украинского беспилотника в Брянской области, ехали 44 пассажира, в том числе представители детской футбольной команды из Белоруссии. Инфляционные ожидания россиян снизились до минимальных значений за два года. Согласно июньскому опросу компании «Инфом», они составляют 12,4%. В мае показатель был на уровне 13%, а в начале года почти 14%. Добавлю, как пишет РБК, ожидания населения в отношении будущей инфляции – это один из основных факторов, на основании которых Центробанк принимает решение по ключевой ставке. Следующее заседание по этому вопросу пройдет 19 июня. Большинство экспертов ожидают дальнейшего снижения ставки. Штрафы за неподачу нулевых деклараций отменят. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. В пояснительной записке говорится, что, согласно данным налоговой, на нулевые декларации приходится более половины всех решений о взыскании штрафа. При этом расходы бюджета на администрирование этих штрафов превышают доходы от их взыскания. Добавлю, законопроект также предусматривает отмену штрафов за непредоставление декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости.
0: Футбол.
1: Нижний Новгород выбран местом проведения матча за Суперкубок. Об этом сообщает Российский футбольный союз. Встреча состоится 18 июля. Суперкубок разыграют победитель чемпионата России Петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны Московский «Спартак». Добавлю, в прошлый раз Нижний Новгород принимал матч за Суперкубок в 2018 году. Действующий обладатель трофея – ЦСКА.
0: Воздушные трассы.
1: Росавиация ограничивает полеты легких самолетов в Центральной России. Меры будут действовать с 20 июня над Москвой, большей частью Московской области, а также отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Ограничения вводятся на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Белоруссия решительно осуждает атаку на гражданские автобусы, требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД. Также, согласно документу, произошедшее расценивается как очередной акт терроризма против мирного населения. Добавлю, по данным Следственного комитета нашей страны, в автобусе, попавшем под удар украинского беспилотника в Брянской области, ехали 44 пассажира, в том числе представители детской футбольной команды из Белоруссии. Инфляционные ожидания россиян снизились до минимальных значений за 2 года. Согласно июньскому опросу компании «Инфом», они составляют 12,4%. В мае показатель был на уровне 13%, а в начале года почти 14%. Добавлю, как пишет РБК, ожидания населения в отношении будущей инфляции – это один из основных факторов, на основании которых Центробанк принимает решение по ключевой ставке. Следующее заседание по этому вопросу пройдет 19 июня. Большинство экспертов ожидают дальнейшего снижения ставки. Штрафы за неподачу нулевых деклараций отменят. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. В пояснительной записке говорится, что, согласно данным налоговой, на нулевые декларации приходится более половины всех решений о взыскании штрафа. При этом расходы бюджета на администрирование этих штрафов превышают доходы от их взыскания. Добавлю, законопроект также предусматривает отмену штрафов за непредоставление декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости.
0: Футбол.
1: Нижний Новгород выбран местом проведения матча за Суперкубок. Об этом сообщает Российский футбольный союз. Встреча состоится 18 июля. Суперкубок разыграют победитель чемпионата России Петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны Московский «Спартак». Добавлю, в прошлый раз Нижний Новгород принимал матч за Суперкубок в 2018 году. Действующий обладатель трофея – ЦСКА.
0: Воздушные трассы.
1: Росавиация ограничивает полеты легких самолетов в Центральной России. Меры будут действовать с 20 июня над Москвой, большей частью Московской области, а также отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Ограничения вводятся на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: ближайших перспективах ОСАГО. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с вестей печальных. Полис ОСАГО снова становится убыточным. Для страховщиков, естественно. Другими словами, компании выплачивают пострадавшим больше, чем собирают с автовладельца в виде премий. Ну и немножко цифр. Средняя стоимость годового полиса – 7 500 рублей. Средняя выплата по ОСАГО выросла до 120 тысяч. Годом ранее эта цифра была на 10 тысяч меньше. Общая картина по деньгам выглядит так. Премий собрано на 106 миллиардов рублей, выплачено 91 миллиард. Правда, из этой суммы еще не вычли отчисления в компенсационный фонд и операционные расходы страховых. После их учета прибыль оказывается меньше, чем объем выплат. Вы спросите, а нам-то что? Да все просто. Стоимость полиса опять поднимется. Уже сейчас правительство утвердило хитрый план. В соответствии с ним тарифы должны стать более индивидуальными. Заниматься этим вопросом будут Банк России, МВД и Минпромторг. Срок до 2030 года. Учитывать будут оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации и единый национальный рейтинг независимой оценки безопасности транспортных средств. Тот самый РУНКАП. Сейчас Банк России определяет базовый тариф, который может корректироваться по коэффициентам – территориальному, скидки за безаварийную езду, возрастному для автомобиля, мощности двигателя, числу водителей, сезону и сроку договора. За первые 4 месяца года страховщики заключили 22 миллиона договоров. Из них 8 100 тысяч – краткосрочные, со средней премией всего 210 рублей. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой. Как сообщает Следственный комитет, в автобусе из Беларуси